Надо быть какого-нибудь молодца, подцепить, да удрать с ним на кушем, да смех.

без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Пересмеивайтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: Это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: И вся твоя сколько я выбрал! У невестки ночевал! Эй, люди! Эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин! Люди, сюда!

0: снимай нагайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово! Твое!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: Это что за предмет? Здесь, сколько мне известно, это мужской поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: говорят. Смотри, Катерина.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Валида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова.

chess. Хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, зрения.

0: яйца подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Как можно яйца припомнить?
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Смог сорвать ну, танцы ног!
0: Не может быть!
2: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
3: Тише, тише!

0: сказали, а вот мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, тащите, тащите, а Сережа, целуй, целуй меня, Сережа, Сережа.
0: А ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!